0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 июня. И с вами сегодня из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне Ирина Бурмистрова. Мы хотели бы выразить признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресова пролива и их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. На этой неделе ушла из жизни журналистка, писательница и многолетняя ведущая рубрики «Историческое путешествие» на SBS Russian Екатерина Данова. Мы вспомним ее сегодня и послушаем последнее интервью, которое Екатерина Данова дала для проекта SBS 50 после своего 95-летия, о своем пути.
3: Все оказалось намного лучше, наверное, потому что я сразу начала встречать интересных, хороших, добрых людей.
2: Поговорим о последствиях одного из самых масштабных российских ударов по Киеву за последнее время – повреждении Киево-Печерской лавры и других объектов культурного наследия, а также о том, как украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы отражаются на ситуации с топливом в России. Накануне Международного дня йоги послушаем интервью с инструктором Машей Городиловой о практике, которая изменила ее жизнь и сегодня объединяет людей по всей Австралии. А также

0: Сегодня нас ждет вторая часть интервью с директором Amnesty International по России Натальей Звягиной. Узнаем о том, что говорится в новом докладе организации о ситуации с правами человека в России.
1: Нет, это на самом деле крайне негативное явление, которое нарушает право на доступ к образованию, просто саму же Конституцию Российской Федерации.
0: А сейчас главные новости к этому часу.

0: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Украина добилась единодушного обещания оказать ей дополнительную поддержку в войне с Россией на саммите G7. И комментарии Полин Хэнсон о СМИ во время ее первого выступления в национальном пресс-клубе в Канберре вызвали резкую критику. Вы слушаете новости SBS. Сегодня четверг, 18 июня. У микрофона Ирина Бурмистрова. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, требующий немедленного и окончательного прекращения боевых действий между двумя странами, а также в Ливане. Переговоры по окончательному соглашению, которое разрешит многие другие сложные вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, еще не начались. Но меморандум предусматривает прекращение военно-морской блокады США и обещание Тегерана содействовать безопасному проходу коммерческих судов в Оманское море. Тем не менее, главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявляет, что Ормузский пролив полностью не вернется к довоенному состоянию.
1: Во время войны я написал в Твиттере, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние. И я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Однако это не означает, что мы намерены игнорировать международное право или установленные правила судоходства. Напротив, наши действия будут полностью соответствовать нормам международного права. Меморандум о взаимопонимании также гласит, что Соединенные Штаты разработают план, предусматривающий выделение более 300 миллиардов долларов США или 426 миллиардов австралийских долларов на восстановление и экономическое развитие Ирана. То, что Дональд Трамп продолжает отрицать. Им нужны инвестиции, потому что мы нанесли ущерб на 1,5 триллиона, может быть, на 2 триллиона долларов. Поэтому кто-то должен им помочь. Нет никаких гарантий, что мы им поможем, и, возможно, их соседи немного им помогут, я не знаю. Но мы не будем вкладывать никаких денег. Федеральное правительство объявило о существенных исключениях из реформы налога на прирост капитала, объявленной в майском бюджете. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что были проведены консультации с представителями сектора для разработки изменений, которые, по его словам, будут доступны 2 700 000 действующих малых предприятий. Сегодня мы объявляем о повышении порога оборота для существующих малых предприятий, получающих 50% скидку по налогу на прирост капитала, на активы с 2 миллионов долларов до 10 миллионов долларов. Сегодня должен быть опубликован консультационный документ о скидках по налогу на прирост капитала для стартапов, который, по словам казначея Джима Чалмерса, будет направлен на поощрение инноваций. Он также заявил, что будут рассмотрены изменения для трастов. Это предоставит 50% скидку инвесторам на ранних стадиях, включая фаундеров и участников Employee Share Scheme инновационных стартапов. Мы также подтверждаем, что доход от всех типов завещательных трастов будет освобожден от минимального налога, а подробности реализации, включая детали, касающиеся добросовестности, будут включены в дальнейшие консультации. После 3 дней встреч с мировыми лидерами на саммите «Большой семерки» во Франции Украина добилась единодушного обещания оказать ей дополнительную поддержку в войне с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал встречу моментом единства после нескольких месяцев разногласий, заявив, что Россия не проявила желания положить конец многолетнему конфликту. Тем временем Россия активно добивалась поддержки со стороны Юго-Восточной Азии, принимая у себя в Казани саммит «Россия-АСЕАН». Ряд членов стран АСЕАН, включая Филиппины, Индонезию, Таиланд

Вьетнам либо импортировали российскую нефть, либо выразили заинтересованность в ее покупке после резкого роста мировых цен на топливо в связи с войной в Иране. Путин дал понять о растущем сотрудничестве между Россией и Филиппинами. Лидер оппозиции штата Виктория Джесс Уилсон сегодня уведомит Нижнюю палату парламента штата о том, что коалиция планирует внести вотум недоверия премьеру и ее министрам. За 4 года может быть внесен только один вотум недоверия, и его принятие может привести к распуску парламента задолго до запланированных выборов в парламент штата 28 ноября. В соответствии с положениями Конституции штата Виктория, обсуждение и голосование по этому вотуму может состояться не раньше 28 июля, когда парламент штата возобновит работу после 6-недельного перерыва. Комментарии Полин Хэнсон о СМИ и отдельных журналистах, прозвучавшие накануне во время ее первого выступления в Национальном пресс-клубе в Канберре, вызвали резкую критику. Лидер One Nation резко критиковала журналистов, обвиняя СМИ в подавлении дискуссии, ненадлежащем выполнении своих обязанностей и стремлении дискредитировать партию в своих репортажах. Она особо выделила журналистку Guardian Сару Мартин во время сессии вопросов и ответов, ответив на вопрос о работе ее дочери Ли в One Nation, назвав ее грязной журналисткой и заявив, что ей будет запрещено посещать будущие мероприятия для СМИ. Альянс работников СМИ, развлечений и искусства заявляет, что комментарии сенатора Хэнсон являются посягательством на свободу прессы, а депутат от национальной партии Бриджит Маккензи заявила каналу Channel 9, что новая позиция лидера может создать тревожный прецедент. Нужно уметь противостоять СМИ и жесткому контролю, но меня беспокоит, что партия One Nation также хочет выбирать, от каких СМИ ей принимать вопросы. Кому они нравятся, а кому нет. Возможно, для Дональда Трампа это нормально, выбирать, у каких СМИ ему брать вопросы. Но в такой демократичной стране, как Австралия, это не приветствуется. 3 человек обвинены в контрабанде 320 килограммов метамфетамина, спрятанного в мешках с древесным углем в Австралию. Сегодня перед судом в Сиднее предстанут женщины из Великобритании по обвинению в причастности к контрабанде. Кроме того, 32-летний мужчина и 30-летняя женщина, которым были предъявлены обвинения в апреле этого года, должны снова предстать перед судом в августе. Исполняющий обязанности суперинтенданта полиции Австралии Тревор Робинсон заявил, что власти продолжают расследование в отношении поставщиков и ключевых организаторов контрабанды. Оценочная стоимость наркотиков на черном рынке составляет 296 миллионов долларов. Миллионы австралийцев были возмущены сбоем в работе мобильной сети Vodafone сегодня утром. Сайт отслеживания сбоев Down Detector сообщает, что до 10 утра получил десятки тысяч сообщений о проблемах с услугами Vodafone. Телекоммуникационная компания подтвердила сбой. Правительство Нового Южного Уэльса опубликовало стратегию проведения культурных выжиганий. Стратегия призвана упростить процесс утверждения, но также официально признает опыт коренных жителей, проводящих культурные выжигания. Правительство штата заявляет о своей приверженности устранению препятствий для проведения выжиганий, таких как страхование, а также о создании программы грантов для финансирования культурных выжиганий. Изменения были внесены в ответ на расследование лесных пожаров 2020 года, в ходе которого было рекомендовано расширить использование земель коренных жителей при подготовке к лесным пожарам. И в футболе нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 2 гола, обеспечив Англии захватывающую победу со счетом 4-2 над Хорватией в Далласе на первом матче чемпионата мира этой команды. Кейн приехал на турнир после рекордного сезона в Германии и теперь сравнялся с рекордом Гарри Линекера, по количеству голов на чемпионатах мира. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 70 американских центов, 61 евроцент и 51 рубль 23 копейки. И о погоде. В Перте преимущественно солнечно, 17. В Аделаиде ливни, 15 градусов. В Мельбурне возможен дождь и ветрено, 18. В Хобарте ливни, 16 градусов.
В Канберре возможен дождь +17, в Волонгонге

0: преимущественно солнечно, 23. В Сиднее и Ньюкасле, простите, в Волонгонге 21. В Сиднее и Ньюкасле преимущественно солнечно, 23. В Брисбене переменная облачность, 23. В Кернсе возможен дождь, 27. И в Дарвине возможен ливень и 31 градус. Это были все главные новости SBS к этому часу.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: С вами Ирина Виноградова, а за новостями следит Ирина Бурмистрова. Поговорим о том, что происходило на этой неделе в войне России против Украины. Пожар в Киево-Печерской лавре, атаки на российские НПЗ, саммит G7. И начнем с Киева.
0: Да, Ира, Россия 15 июня нанесла массированный удар по городу. В результате атаки загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры, памятник истории и архитектуры из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководство страны сообщило, что со стороны России было два прицельных удара дронов. Епископ Авраасий, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сказал в эфире «Диви новости».
3: Российская церковь говорит о том, как она заботится о святынях, как оберегает и защищает свою церковь здесь, в Украине. Это акт варварства, который нельзя игнорировать. Я призываю международное сообщество решительно отреагировать и осудить действия РФ, посягнувшей на святыню, священную не только для украинского народа, но и для всего мира.
0: Успенский собор Киево-Печерской лавры, построенный в конце XI века, страдал от набега монголов в 1240 году, затем был разграблен крымскими татарами в 1482 году. В XVIII веке собор был перестроен, а в 1941 году его разрушил взрыв. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Киево-Печерской лавре одним из наибольших российских преступлений против христианской культуры. Минобороны России утверждает, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». СБУ выложили фотографии обломков беспилотника «Герань-2» российской версии иранского «Шахеда», сообщив, что они были найдены на месте попадания. Полное восстановление лавры займет приблизительно 2 года, сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко. Его слова приводит Радио Свобода. Он добавил, что собор могут открыть для благослужений через несколько месяцев. По предварительной оценке, ущерб превышает 500 миллионов гривен. Это более 15,5 миллионов австралийских долларов. Ира.
2: Помимо Киево-Печерской лавры пострадали и другие объекты. Ир, расскажи, пожалуйста, подробнее о разрушениях.
0: Да, в Киеве от обстрелов пострадали, по словам мэра Виталия Кличко, практически все районы города. Серьезно пострадала киностудия «Довженко» в Киеве. Вот что сказал в эфире «Диви новости» Андрей Дончик, генеральный директор киностудии имени «Довженко».
4: Самое страшное – это то, что мы потеряли уникальную коллекцию костюмов. Позади меня руины костюмерного цеха, где хранились около 100 тысяч костюмов и почти 3 миллиона отдельных предметов одежды. Это была уникальная коллекция, которой пользовались съемочные группы и театры.
0: Также пострадал дом органной и камерной музыки в Днепре. Напомню, на прошлой неделе после попадания украинского беспилотника загорелась панорама обороны Севастополя в Крыму. Тогда зампред Совбеза России и глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не будет разрушать культурные объекты в Украине, однако там есть другие весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы РФ не должны забывать. Цитата по ТАСС. По данным украинского Минкульта, с начала полномасштабной войны было повреждено и уничтожено более 1900 объектов культурного наследия в стране. Ирам.
2: Украинские беспилотники в ночь на 16 июня вновь атаковали Москву и Московскую область, в результате чего произошел пожар на НПЗ в московском районе Капотня. Ир, насколько это повлияло на топливный кризис?

0: в России.
1: Действительно, в ночь на 16 июня дроны ВСУ атаковали московский НПЗ «Газпромнефть», предприятие, обеспечивающее до 70% потребностей столицы и Подмосковья в бензины. Агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника в топливной индустрии сообщало, что производство там было приостановлено. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника во вторник загорелась нефтебаза в Краснодарском крае. Издание «Медуза» сообщает, что за последние недели сообщалось о проблемах с топливом в Краснодарском крае, аннексированном Крыму. Ограничения на продажу бензина ввели на автозаправочных станциях в Москве. «Татнефть» ввела ограничения на продажу топлива на всех заправках в России, а на АЗС «Роснефти», «Башнефти» и ТНК остановили продажу бензина в канистре. Российским НПЗ разрешили производить бензин более низкого качества. Кроме того, появились сообщения о том, что Россия планирует импортировать бензин морским путем из-за топливного кризиса, который начался после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ира.
0: Добавлю, что власти Брянской области вчера заявили, что украинские БПЛА, цитата, «атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ехавший на отдых в Геленджик». Конец цитаты. По словам в РИО губернатора Егора Ковальчука, погибла женщина, сопровождавшая команду, и еще 6 человек ранены. Генштаб ВСУ отверг обвинение в нанесении удара беспилотником по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. В Киеве заявления российских властей называют несоответствующими действительности и информационной провокацией. Об этом сообщает русская служба BBC. Ира, тем временем, что происходит в Брюсселе?
1: В Брюсселе завершился лидер саммит стран Большой Семерки G7. Как передает русская служба BBC, лидеры G7 в совместном заявлении пообещали увеличить поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия Украине. Они также готовы рассмотреть возможность передачи Киеву военных лицензий, чтобы Украина могла сама наращивать оборонное производство. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не проявляет готовности к прекращению конфликта, одновременно высоко оценив стойкость Украины. Баланс сил за последние месяцы кардинально изменился. Украина наступает, сопротивляется, а Россия отступает. Именно поэтому мы все договорились увеличить обеспечение средствами противовоздушной обороны, дополнительными системами и перехватчиками, а также средствами дальнего действия. Также лидеры «семерки» договорились ужесточить санкции в отношении Российской Федерации, в частности, в нефтегазовом секторе. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал лидерам G7 поддержку Украины в обмен на их помощь с разминированием Ормузского пролива, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов. Лидеры G7 дали понять, что готовы помочь при определенных условиях. Трамп накануне саммита заявил, что заключение соглашения с Ираном позволит ему снова полноценно заняться урегулированием российско-украинского конфликта. Ира.
0: Спасибо. Вернемся после небольшой паузы. You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: SBS Audio. Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi уплабт карвата хэ.
7: Far from the past.
2: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
8: sbs.com.au/audio.
0: Друзья, сегодня мы делимся с вами печальной новостью. Журналистка и писательница Екатерина Данова, ведущая рубрики «Историческое путешествие» на SBS Russian, автор 12 книг и обладательница медали Ордена Австралии, ушла из жизни. Мы выражаем свои соболезнования семье и всем.

0: тем, кто знал и любил Екатерину, или Катю, как она предпочитала, чтобы ее называли. Это последнее интервью Кати для нас было записано Симой Цыскиной в 2025 году, сразу после ее 95-летия, для проекта SBS50.
1: Рубрика «Историческое путешествие».
2: Помните, конечно, рубрику «Историческое путешествие» рассказывает Екатерина Данова. Вот она сегодня с нами. Катя, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, прежде всего, я хочу поздравить вас с большой датой, 95-летием, которое мы отметили буквально несколько дней назад. Расскажите, в чем секрет такого долголетия, ясного ума и твердой памяти?
3: Ну, честно говоря, я не могу ответить на эти все вопросы. Наверное, все-таки от того, что меня всегда окружали интересные и хорошие люди, и это помогало жить. Эту долгую жизнь я, в общем, прожила благодаря настоящим хорошим людям, которые меня окружали.
4: Ну, давайте вернемся к тому времени, когда вы попали на радио у нас в Австралии, у нас в Мельбурне.
3: Что касается Австралии, то в лихие 90-е в Санкт-Петербурге уже и студия была не студия, работы не было, и муж у меня умер. И мой младший сын, который здесь жил, позвал меня к себе. И я перед отъездом зашла попрощаться директору студии телевидения, ветерану войны, интересному человеку, заслуженному. Я не могла не попрощаться, мы с ним очень долго вместе работали, много лет. И он вдруг говорит мне: «Эх, Данова, много лет я держал вас за умную женщину, а вы сейчас без мужика, без языка, без денег, в такую даль. Ведь пропадешь, и вот это пропадешь», оно у меня стучало в голове всю неблизкую даже по воздуху дорогу на пятый континент. Но все оказалось намного лучше, наверное, потому что я сразу начала встречать интересных, хороших, добрых людей. Но если о телевидении, о том, что готовится выпуск программы «Спутник» на русском языке, я узнала совершенно случайно в автобусе от Вайсманы, как-то сразу начала с ними работать, они за меня взялись, я за них уцепилась, то на радио я уже проложила себе дорогу сама.
2: То есть вы слышали наши,
3: да,
2: программы?
3: Да, я слышала, конечно, программы. И очередной праздник 8 марта, а там работали женщины Ирина Векслер и Сима Сыскина, я решила сделать на телевидении материал о русской программе радио. Ну и, конечно, я снова вспомнила прошлое, вспомнила свою работу. Мы как-то, наверное, понравились друг другу. И они мне предложили: ну, принесите еще что-нибудь на радио. Я недолго себя заставляла просить. И тут же, конечно, принесла что-то еще. И так, одно за другим. И я уже в это радио впилась руками и ногами тоже. И уже когда Ира Векслер уехала в Сидни, мы остались с Симой. И я каждую неделю, и вот это уже была ее придумка, историческое путешествие с Екатериной Дановой, потому что я в основном делала материал по истории Австралии. Меня так поразила история Австралии, так поразили ее люди, которые сделали невероятное совершенно. А дети мои сыновья помогали мне переводить материал, я искал именно такой материал. То так и получилась эта рубрика. А потом многие мне знакомые говорили: ну что ты все рассказываешь, покажи. Я начала водить экскурсии иногда. Но во всяком случае, годы, которые я провела на радио, это счастливейшие годы моей жизни, хотя своего 90-летия я уже не работаю на радио. Но все равно я не могу, конечно, передать этому человеку, что я не пропала. Но в Ленинграде, в Санкт-Петербурге друзья тоже знают, что я работала здесь и что я
2: устроилась
3: хорошо.
2: По специальности?
3: По специальности. И главное, и на радио, и на телевидении. Но на радио чаще, больше, и это родное. И я благодарна невероятно за нашу дружбу сегодня, когда я уже никакого отношения, казалось бы, к радио не имею, но по-человечески мы
2: Дружим. Да, ну, это вовсе не моя заслуга, скорее всего, это ваша, потому что я всегда поражалась вашему уникальному жизнелюбию, вашей эрудиции и широте, и, главное, стремлению узнать, которое вы передали очень успешно и нашим слушателям, многие из которых, на самом деле, никаких этих фактов, о которых вы рассказывали, и близко не знали. Я вам сознаюсь, что я тоже очень часто понятия не имела, о чем вы рассказывали, и с удовольствием слушала и просвещалась.
3: А потом младший сын мне подал идею с книгами. Ну что ж так, в эфир, в буквальном смысле слова, уходили рассказы. И у меня вышло 12 книжек, которые, в общем, пользовались популярностью. Русскоговорящие люди с удовольствием и читали.
2: Я знаю, не только читали, но и посылали в подарок в Россию.
3: Где-то люди в Израиль, я знаю, посылали, в Санкт-Петербург посылали, в другие города. Действительно, люди где-то узнавали об Австралии больше, чем они бы могли узнать так просто.
2: А еще меня всегда поражал тот факт, как вы оформляли вот эти свои рассказы, несмотря на то, что вы-то по-английски не говорите. Как вообще происходил поиск материала?
3: Ну, это, наверное, самое большое нахальство с моей стороны взяться за такие темы, потому что я английского языка не знаю. Дети знают хорошо английский, они мне помогали переводить. Потом один материал тащил за собой другой. Одно имя влекло за собой другое имя, новую какую-то историю. И так, в конце концов, собралась более-менее интересная, по-моему, история об Австралии. Мне самой иногда хочется посмотреть.
2: Перечитать свои книжки. Сколько книг было?
3: 12.
2: И в каждой книге примерно сколько сюжетов? Как вы думаете?
3: Много, много. И они оформлены все фотографиями, которые делали мне дети. Мы собирали из книг, из старых каких-то газет, из старых журналов, старые фотографии, которые бы, конечно, люди сами по себе не нашли бы, не увидели. Часть книг я как-то отнесла в библиотеку, так что и в библиотеке можно взять и почитать. Мне кажется, что это доброе дело. Греет очень,
2: да.
3: Согревает мою старость.
2: Ну и, Катя, я хочу напомнить еще нашим слушателям, что ваш прошлый юбилей, вы были удостоены медали Ордена Австралии именно за свою работу по пропагандированию Австралии, ее истории, ее жизни, ее культуры, и это было очень здорово.
3: Это не просто здорово, это и неожиданно, и прекрасно. И в основном, конечно, это было за работу на радио, потому что на радио было больше материалов, и регулярно 20 лет мы с Симой вместе проработали.
2: А может и больше.
3: А может и больше. И мы остались до сих пор друзьями. Ну, в общем, я сейчас без дела, уже по, так сказать, по времени, но все-таки меня, конечно, согревает то, что я не пропал.
4: Большое спасибо, Катя, за вашу работу. Большое спасибо за то, что вы есть. Мы вас помним, мы вас любим. И передаю вам очень большую любовь от всех наших слушателей, которые вас тоже помнят.
3: Спасибо вам большое, Сима.
5: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: Очень грустная новость для нашей редакции. Ира, расскажи мне, пожалуйста, ты же успела лично познакомиться с Катей, ты же ее видела.
6: Да, конечно, Ира, действительно очень грустная новость, и я бы хотела выразить свои соболезнования всем, кто любил и знал Катю Данову как среди ее друзей, так и среди и семьи, так и среди наших слушателей, которые, вот как мы сейчас слышали, на протяжении более 20 лет узнавали от нее об истории Австралии и о фактах, которые обычно действительно оказывались неизвестными для большинства приехавших сюда из других стран. И спасибо большое Симе Цискиной за это интервью, за то, что у нас есть возможность послушать Катин голос сейчас. Я помню достаточно хорошо, да, как я пришла, и до пандемии COVID-19, до локдаунов Катя работала, и она приходила, мне кажется, каждые 2 недели для того, чтобы записывать по 2 исторических путешествия за один раз. Всегда очень четко по времени, всегда абсолютно идеально.

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
4: 6 лет после ковида, я думаю, что если бы не ковид, и если бы не локдаун, историческое путешествие продолжалось бы на SBS Russian. Ну и, конечно, у Кати совершенно удивительная своя личная история, которую она также рассказала Симе Цискине еще в 2000-х годах. Я не помню точно год, когда это было, но вы можете послушать ее. Это история о том, как Катя ребенком пережила Холокост. Это удивительная, очень страшная, но в то же время дающая надежду история. И вот мы опубликовали это интервью, которое мы сейчас послушали на своем сайте и в социальных сетях. Если вы зайдете, там в ссылках по теме как раз будет история Кати Дановой на русском и на английском языках.
5: Спасибо, Ира. И спасибо Кате Дановой за ее многолетний труд. Конечно, удивительный человек из совсем другой эпохи, который передал нам, в общем, очень много своего тепла и труда. И я думаю, что мы еще переслушаем ее передачи. Первая половина программы уже позади. Послушаем, что ждет нас во второй части. 21 июня отмечается Международный день йоги. Накануне этого праздника узнаем, почему все больше австралийцев выбирают йогу, чем ход йога отличается от других направлений и какие мероприятия пройдут в эти выходные. Об этом расскажет инструктор и основательница студии Within в Мельбурне Маша Городилова.
6: В этот день, 21 июня, в день йоги, я хочу просто всех объединить одним вздохом и выдохом. Не важно, что ты делаешь. Ты можешь на голове стоять, ты можешь на одной руке стоять. Это не важно. Для меня, если больше людей будет делать йогу, мир будет добрее.
5: А затем обратимся к теме прав человека. Продолжим разговор с директором Amnesty International по России Натальей Звягиной о выводах ежегодного доклада организации. Как за последний год изменилась ситуация в России, какие новые ограничения появились и какие тенденции вызывают наибольшую обеспокоенность правозащитников. Спасибо за то, что слушаете SBS на русском. Оставайтесь с нами, а мы вернемся после небольшой паузы.
7: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
8: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
5: В преддверии Международного дня йоги в гостях у SBS Russian инструктор по йоге и основательница студии Within в Мельбурне Маша Городилова. Она начала заниматься йогой вместе с отцом еще в 13 лет на Урале. Сегодня узнаем, почему ход йога стала такой популярной в Австралии и что делать, если твой ученик уснул, и какие мероприятия к Международному дню йоги готовятся в эти выходные. Об этом в материале Ирины Бурмистровой.
4: Предлагаю начать с твоей истории, с того, как ты пришла к йоге. Я читала на сайте твоей предыдущей студии, которой ты владела, что когда ты была подростком, вы с папой на Урале делали некие упражнения, и потом уже спустя годы ты поняла, что это была йога.
6: Да, моя любовь к йоге началась очень рано. Я помню, мы

0: На Урале с папой маленькая наша квартира, делали упражнения в большой комнате. И я не знала тогда, что это была йога. Мы просто раздвигали руки, дышали глубоко, закрывали глаза и садились в позу лотоса. Такая у нас была как бы разминка с папой. И много лет после того, как мы это делали, я узнала, что мы занимались йогой. Мне, наверное, было 13 лет.
1: Значит, в 13 лет произошло знакомство с йогой, и я так понимаю, что более серьезное знакомство, оно случилось уже в Австралии. Расскажи, пожалуйста, как ты сюда перебралась?
0: Я приехала в Австралию в октябре 2001 года. Приехала сюда как студент, никого не знала, ничего не понимала, потому что я приехала учить английский. Заняло мне очень много дней, недель и месяцев, чтобы найти себя. Потому что я была молода, мне было всего 17 лет. И, если честно, я закончила йогу, закончила танцевать, закончила спортом заниматься, потому что я не знала, кто я и что я. После некоторого времени я поняла, что моя любовь к йоге осталась очень глубоко. Начала учиться, начала заниматься, начала преподавать йогу без всяких сертификатов, никому не говорите. Потому что я видела в людях перемены. Они заходили уставшие, грустные, без улыбки, и выходили после нашего урока с улыбкой, у них плечи были назад. Для меня это очень много значило, я думала, что-то в этом есть. Очень много книг читала и уехала учиться с очень хорошим учителем, я думаю, он до сих пор преподает в Барамбае. И там осталась, начала учить там без денег. Я учила, и они меня кормили. Очень интересная жизнь была, очень простая, очень легкая. Ездила в Индию, училась, ездила в Бали, в Нью-Йорк. И когда приехала в Мельбурн, Мельбурн для меня — это дом, поняла, что у меня выхода нету, только учить. Я не люблю себя называть учителем, потому что я не учитель, я просто sharing.
1: Делюсь
0: любовью к йоге. И для меня мои учителя — это студенты, как они реагируют на позиции, как они дышат, что им тяжело, что им легко. После 20 лет учения йоги, я думаю, что я вижу, когда они не в своем теле, а где-то летают. Понимаете?
1: Йога требует того, чтобы человек полностью сконцентрировался на том, что он делал, и перестал вот эту мысленную жвачку, да, пережевывать и отвлекаться на что-либо. Как человека в это состояние... помочь ему в это состояние прийти? Есть ли у тебя какие-то для этого свои секреты?
0: Йога. Знаете, йога началась много-много-много лет назад. Все эти упражнения в йоге готовят твое тело, чтобы сидеть в позиции медитации. Мы говорим о йоге, но я сейчас начинаю говорить о медитации. Просто так сесть в позицию и медитировать очень тяжело.
1: Да, очень сложно, да, отбросить все, что у тебя в голове, да. Вот этот вот список задач постоянный.
0: Да, очень тяжело. Мне кажется, поэтому моя индустрия йоги и медитации будет развиваться. Сейчас все идет в это AI and technology. Моя индустрия, мне кажется, будет thriving, очень богатая будет, потому что люди понимают, что остановить мысли очень тяжело. Нужна работа, тело, дыхание. И после нескольких уроков, иногда год, иногда два, все это успокаивается. Это дисциплина.
1: Дисциплина.
0: И нужно каждый день потихоньку делать работу над своим телом and mind.
1: И над своим разумом, да. Ты практикуешь сама каждый день йогу?
0: Да, каждый день йогу и каждый день медитацию. Потому что это как правая рука и левая рука. Когда вместе это все сходится. Иногда у меня есть время на 10 минут практиковаться. Иногда полтора часа. Но это каждый день. Это как зубы чистить для меня уже. Для
1: мне нравится очень это выражение, когда в Австралии приходишь на йогу, тебе говорят «arrive». On a mat, да, что тебе нужно вот туда прийти, и все, вот в этот момент существует только действительно твой коврик и твоя практика.
0: Иногда that's all you need, только встать на коврик, почувствовать свои ступни, первый раз я за день почувствовал свои ступни, и я в своем теле, потому что до этого я не был в своем теле, дети, работа, машина, большой лист. Когда приходишь, никого нет, ни телефона, ни детей, ни мужа, ни подруг. Закрываешь глаза и чувствуешь свои ноги, свое дыхание, свою кожу. Вау!
1: направление йоги тебе нравится самой больше всего?
0: Если честно, ни разу йин не пробовала. Вот медленную йогу ни разу не пробовала.
1: Я пробовала дважды.
0: Да, это не для всех. Кто-то любит, оно очень популярное сейчас. Классы большие очень, все йин делают. А для меня я больше огонь. Я делаю очень сильную йогу, называется аштанга или виньяса. А после этого практикуюсь медитация, называется випашана. Ее, чтобы изучить, нужно занять 10 дней, и это silent.
1: Да, молчание.
0: Начинается в 4:30 утра и заканчивается в 9 вечера. Сидишь в комнате и медитируешь. В принципе, встаешь только в туалет сходить, маленькой еды и обратно на коврик медитировать. Мне кажется, что мое тело нужно натренировать через аштанга, виньяса, чтобы сидеть 10 часов.
1: Ну, расскажи немножко в двух словах для наших слушателей виньяса и аштанга.
0: Аштанга — это a set of postures.
1: Последовательность.
0: Они, да, и они всегда одинаковые. Учитель, в принципе, не говорит ни слова. Тишина и только звук дыхание. Потому что все знают свою хореографию. Учитель проходит, тебя
1: поправляет,
0: но очень мало слов. Виньяса похожа, но учитель ведет. То есть говорит, когда тебе дышать. И она немножко больше как creative.
1: Творческая.
0: Да, творческая, спасибо.
1: Быстрая, да, йога,
0: да,
1: когда у тебя каждый вдох и каждый выдох ты меняешь положение своего тела.
0: Да, да, да. Каждый выдох, каждый вдох, я всегда это называется spiritual fitness. Потеешь, дыхание прибавляется, убавляется. И потом в самом конце, когда ты отдыхаешь на спине, полное расслабление.
1: У тебя засыпают иногда твои
0: ученики?
1: Часто. Да?
0: Очень часто. Иногда храпят.
1: А что так... с ними? Как их бережно будить-то?
0: Тихонечко большой палец на ноге. Только затронешься, они все просыпаются. Но для меня это тоже хорошо. Значит, они очень устали. Может быть, не спали много. Может быть, дети у них не спят ночью. Тоже это им нужно.
1: Смогли расслабиться, правда?
0: Для меня это уважение. Все, отдыхай, тебе сейчас день будет очень хороший. Мне кажется, все люди по всему миру должны больше йоги заниматься. Мне кажется, что мир будет богаче и добрее.
1: Что для тебя самая важная вещь про йогу, которая для тебя есть, что она тебе открыла в себе?
0: Знаешь, когда себя чувствую одиноко, я закрою глаза, сделаю один вдох, один выдох. И это мне напоминает, что мы все connected. Неважно, с какой ты стороны, что тебе привезло сегодня на йогу, все connected с одним вздохом и выдохом. Поэтому в этот день, 21 июня, в день йоги, я хочу просто всех объединить одним вздохом и выдохом. Не важно, что ты делаешь. Ты можешь на голове стоять, ты можешь на одной руке стоять. Это не важно. Для меня, если больше людей будет делать йогу, мир будет добрее. Поэтому в этот день мы хотим всех собрать в одном месте. Один вдох, один выдох. 21 июня в 9:30 утра в St. Kilda Baths on the rooftop. Надеюсь, что погода будет хорошая. Но принесите большие jackets, принесите свои йоги коврик, билеты on donation. Просто сейчас такое время по всей стране, по всему миру, когда иногда не можешь позволить себе то, что очень нравится, или то, что очень любишь. Мы хотели это сделать on donation. От $1 до сколько можешь позволить. То есть, если у вас даже $1 есть, приходите, приглашайте друзей.
1: Нужно предварительно зарегистрироваться, да?
0: Если будет возможность, да.
1: Но walk-ins тоже можно,
0: да,
1: можно,
0: да, просто... Да, только принесите свой коврик, потому что там нету. И наслаждайтесь. Вдох, выдох. Делайте все позиции. Не делайте все позиции. Очень open. Будет где-то около часа. Немножко музыки.
1: Ну и под конец обычно, ну не обычно, но часто практика йоги заканчивается мантрой ОМ. Делаешь ли ты мантру ОМ в своих уроках?
0: О, иногда она такая сильная, что мурашки по всему телу идут. Называется rolling om. Это, наверное, 3-4 минуты. Все ом.
1: В чем смысл ом?
0: Они говорят, это звук вселенной.

0: Кто-то говорит, что это первый звук, который появился на Вселенной. Если честно, я не знаю. Мне просто, когда это все в гармонии, мурашки по всему телу. And you can't fake it.
1: Спасибо большое. Приходи еще к нам и удачного ивента вам в следующее воскресенье.
0: Спасибо за сегодня, Ирина.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, что слушаете SBS на русском языке. После короткого перерыва вторая часть интервью с директором Amnesty International по России Натальей Звягиной о ситуации с правами человека в стране. Не переключайтесь.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play. Во второй части интервью с директором Amnesty International по России Натальей Звягиной обсуждаем, что говорится в отчете организации о ситуации с правами человека в России за 2025 год. Отключение интернета и белые списки, уголовные дела против книгоиздателей, ограничения для детей-мигрантов в школах и другие тенденции последних месяцев. Слушаем вторую часть интервью в материале Ирины Бурмистровой.
1: Если говорить о нарушении свободы выражения мнения, какие наиболее яркие примеры вы бы отметили в России?
5: В 2025 году пришли за книгоиздателями. И это прям серьезный вызов. С одной стороны, сюда подтягивается тема ограничения гендерных прав и поднятия вопросов пола, ЛГБТ-тематики, потому что в первую очередь, конечно, все это триггерится на книге с упоминанием, так или иначе, ЛГБТ. Прям отдельная книга в России, которая... Я ее, кстати, еще не прочитала, но она у меня в списке, чтобы почитать, просто потому что это явление, это «Лето в пионерском галстуке», вот то издательство, которое издало, те книжные магазины, которые пытались этот тираж продавать, а книжка оказалась крайне успешна, в том числе потому, что вот эти все нападки распространили информацию, и я в том числе считаю себя просто обязанной познакомиться с этим важным историческим документом эпохи, который столько на себя хейта вызывает. Конечно, многие тоже пошли покупать эти книжки, и вообще люди в России организуются сейчас через книжные клубы, и это тоже такой важный момент, хорошая тенденция. Читательские клубы становятся такими точками с организации, с настройки своих дискурсов, нарративов. И это важно. И поэтому то, что пришли за издателями, для меня это прям серьезный показатель. Да? Издатели оказались там под домашними арестами, реальные СИЗО назначены. Ну, то есть это все очень неприятно, и это выходит за рамки. Это уже делает эту цензуру просто какой-то крайне опасной. Да? Это тебе уже не за политиками гоняются, тут уже докапываются до писателей. Мы видим, что Бориса Акунина, Чхартишвили признали экстремистом. Ему там в in absentia дистанционно, он, к счастью, счастливо проживает в Лондоне, прописали там 15 лет лагерей, да, ну, как бы за что? За то, что он где-то, кроме книжек, еще и свою политическую позицию высказывал. Ну, все, это уже перебор, да. Когда пришли за писателями, это значит, что со свободой слова прям совсем все плохо. Поэтому все вот эти вещи, которые связаны с цензурными проявлениями для Amnesty International, они настолько засияли в России в 2025 году, что в 2026 году Amnesty концентрируется на вопросах именно ограничения свобод слова, выражения мнения, доступ к информации, конечно же.

0: вот эти все ограничения в интернете, это прям отдельная история. Ну и, конечно, вот скоро у нас выходит доклад про индоктринацию в школах. Тоже важная история, когда школьная программа используется для того, чтобы поднимать политические вопросы, определенным образом подсвечивать политические решения, переписывать историю. И все это делается не особо добровольно, учителям не оплачивается, и учителя оказываются зажаты этими рамками, и ученики оказываются по-своему без возможности получить какую-то широкую информацию, вести там какие-то диалоги по переписке, готовиться к поступлению в иностранные вузы. Все это схлопывается и тоже работает на, в конечном итоге, изоляцию страны, которая ни разу пользы никому еще не приносила в нашем глобальном мире.
1: Да, но раз уж мы заговорили о школах, хотелось бы также поговорить о новом законе о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка. Как он повлиял на ситуацию с правом на образование?
0: Конечно, дети мигрантов – это отдельная, очень печальная история. Здесь прям в 25-м году серьезным образом отрубили доступ к образованию. Если раньше было обязательство конституционное, в общем-то, да, что каждый ребенок имеет возможность поступить, получить начальное образование, то есть школа, она была как бы для всех обязательной и вообще без вопросов, то теперь ввели барьеры. Да, будь любезен, сдать язык. Вы знаете, у меня все хорошо вообще-то с сознанием языка, я и книжки читала, и все прочее, но ошибки грамматические и тесты я пробовала эти сдавать, и это не так-то просто все провернуть. Даже знание языка, ты там можешь не сдать этот текст, а уж дети, которые росли там в двуязычной и так далее среде, эти запросто тесты не сдают, и это, конечно, отрицает тебя от доступа к образованию, еще хуже ситуацию с возможностью интеграции делает. Опять же, это лишает родителей возможности нормально работать. Ну, то есть это подрывает вообще все интеграционные аспекты. Кто-то радуется, что вот, наконец-то там припугнут и будут какие-то там национальные классы. Нет. Нет, это на самом деле крайне негативное явление, которое нарушает право на доступ к образованию, просто саму же Конституцию Российской Федерации. И, к сожалению, правозащитников, которые бы этим занялись, не хватает. Есть в Калуге просто святая женщина, но она этим бесплатно еще занимается, она на пенсию живет и пишет эти заявления детям, родителям, помогает. Это все единичные случаи. В массе своей это все просто перерастает в какие-то новые формы для того, чтобы была коррупция. Очень такая печальная история.
1: Это была Наталья Звягина, директриса Amnesty International по России. В будущем вас также ждут выпуски о гендерной политике и абортах и отдельный выпуск об иностранных агентах и о том, как эта практика распространяется на другие страны тоже.
2: Сегодня 4 июня. Вы слушали SBS на русском языке. Сейчас я попрошу свою коллегу Ирину Бурмистрову напомнить главные события к этому часу.
1: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Украина добилась единодушного обещания оказать ей дополнительную поддержку в войне с Россией на саммите G7. И комментарии Полин Хэнсон о СМИ во время ее первого выступления в национальном пресс-клубе в Канберре вызвали резкую критику.
2: Спасибо, Ира. С вами работали Ирина Виноградова из студии в Сиднее и Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне. В следующий раз мы выйдем в эфир в понедельник, в полдень. Слушайте нас по радио каждый понедельник, четверг и субботу в 12 часов дня и в любое удобное время на сайте SBS Russian, в приложении SBS Audio и везде, где вы любите слушать подкасты. До встречи. Берегите себя и до свидания. И в завершении несколько слов о событиях этого дня. 18 июня 1815 года у бельгийского селения Ватерлоо состоялось одно из самых известных сражений в мировой истории. Войска Наполеона Бонапарта потерпели поражение от союзной армии под командованием британского полководца герцога Веллингтона и прусских войск фельдмаршала Блюхера. Это была последняя крупная битва Наполеона. После поражения он во второй раз отрекся от престола, был сослан на остров Святой Елены в южной части Атлантического океана, где и провел остаток жизни. Победа союзников завершила более чем 20-летнюю эпоху наполеоновских войн. В завершение сегодняшней передачи я хотела бы включить песню, которая в 1974 году принесла группе «Абба» победу на Евровидении и открыла шведский квартет «Абба» всему миру. «Waterloo».